0: встречи вся родня с нетерпением ждут меня.
1: Чек. Пойдем на Аласка, чек. Чек. Чек, чек.
2: И я приду. Споем все вместе.

родить этот гималы на болото, ночкой темной не воротитесь оттуда, попадете с грешной лапы, не хотите этот гималы на болото, ночкой темной не воротитесь оттуда, попадете.